0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Озода, ману узу соғанасанмы?
3: Юк, соғанып ташима.
5: Абласанмы, масанна хар доим инерге оламан.
3: Мен эсе дам оламан.
5: Ман бір ойге сафар кет олман.
3: Вай, качон?
5: Хозироқ.
3: Вай, кечишиздан олдин доктор хузуриге боринг.
5: Билсанми, Озош, кеча бордим докторга. Доктор айтди, ярангизга кучуғни солагини сурсангиз тузалиб кетади деди.
3: Фу, кечамди. Ўзим битта ўпиб қўяман, кўрмагандек бўлиб кетади.
5: Как раз, Озош, мен ҳам айтдим. Хотинимни солаги бўлмайдими десам, йўқ, уни дозаси жа баланд, куйдириб олади деди.
3: Вой, савли. Тоба. Ҳа, кеча ана у қўшнимиз Атхам ака бор-ку, ўша уйида хотинини ўлаксадай қилиб урибди.
5: Йўғи, хотини ҳам ўзи кўбри деди.
3: Ҳай-ҳай-ҳай-ҳай-ҳай.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Марчас. Радиосы.

0: Маркиз Радиосы да.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Назо, а что зоде?
3: Вой, салам, а что зоде, Калиса?
2: Салам, Калиса.
3: Яхши, рахмат. Я? Бу ким кучуги?
2: Сан ким уйге келдин озе?
3: Сан уйинге келдим.
2: А унда бу мана кучугим де орто?
3: А ман каттан билама. Кошини кучуги сан кеге мехмонге чыккандыр деди бойлудым.
2: Билесанмы, Назо? Ман унге хамма нарсаны ургетвонман.
3: Масалан?
2: Масалан, ўтган куни у мани оёқ киймимни олиб келди.
3: Биласанми, маниҳам кучугим бошида оёқ киймимни ўзи олиб келарди. Ҳозир ҳаттоки дарахти тегини ҳам ўзи кўрдидиган бўлган.
2: Ҳаммаси сани оёқ киймингни олиб келишдан бошланди деган.
3: Нима демоқчисан?
2: Қобилиятини ўшанда сезиб қолгансан-да, шунақами?
3: Албатта.
2: А бўпти, юр, уйга кирайлик.
3: Йўқ, аслизода, сал шошиб турдим.
2: Ўзи нимага келуди?
3: Билесанми, сандан прокатга битта нарса сўрамоқчи эдим.
2: Билесан-у, оёқ киимларим санга катта, киимларим бўлса кичикгина.
3: Йўқ-йўқ, аслизода, сан хавотир олма. Мен сўрайдиган нарса манга тўғри келади.
2: Nima ekan o'sha bezrazmer narsa?
3: Uma, u sani taqinchoqlaringda o'rto.
1: 2 dugona.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Марка.